0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12-16 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: вся клавиатура. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Псалом 9:2. Представьте себе пианиста, выступающего перед публикой, который раз за разом извлекает из инструмента один и тот же звук – «до». Потом он начинает брать две ноты сразу – «до» и «ре». И как бы он ни нажимал на педали, набор нот не меняется. Наверное, публика бы вскоре стала расходиться. В своей книге «Стоянка запрещена» Уильям Фишер сравнивает многих христиан с таким пианистом. Их свидетельства сухи и однообразны. Вместо того, чтобы говорить обо всем, чем они благословлены во Христе, они застревают на одной или двух нотах. Они раз за разом берут одно и то же до первой октавы. Во время собраний или во время разборов они твердят одно и то же. «Я был спасен 40 лет назад и теперь знаю, что попаду в рай». И вам невольно приходит в голову, что, пожалуй, они за это время не сильно изменились. А ведь христианская жизнь может дать человеку так много. Фишер говорит по этому поводу. «Почему из всей неограниченной палитры духовных прозрений и истин, доступных христианину для постижения, люди выбирают лишь одну какую-то грань? Почему они сами приговаривают себя к скучной монотонности, когда Бог хочет, чтобы их жизни были подобны прекрасным симфониям?» Псалмопевец говорил: «Буду возвещать все чудеса Твои». Давайте же будем использовать все возможности для духовного поиска и служения, которые дает нам Христос. И исповедь наша станет живой и вдохновляющей. Вместо того, чтобы играть все до, да ре, давайте использовать всю клавиатуру. Вы рождены заново, чудо свершилось.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ученые Национального американского института неврологических расстройств после долгих исследований авторитетно заявили, что религиозная вера и поведение – отличительная черта человека и не имеет эквивалента у животных. Привет, с вами Катя. И я к вам, как всегда, с интересными фактами. Да, вера в Бога, как в конце концов доказали ученые, глубоко укоренена в глубинах нашего мозга. То есть человек буквально запрограммирован на религиозный опыт, хотя может его игнорировать. Не об этом ли писал и апостол Павел, говоря, что даже у язычников закон Божий записан в сердцах. Так что прислушивайтесь к своему сердцу и не игнорируйте Божий голос, звучащий в нем. Это «Свободное радио».
1: Всем привет! С вами Владимир Томашов, и вы слушаете «Свободное».

0: Значит, я стал непобедим, значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца. Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
2: Свободное радио. Правильно.

0: Стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
2: В эфире Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Интересные факты о человеке. Просто так, для общего развития, что называется. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. При чихании все функции организма на миллисекунды останавливаются, даже сердце. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км в час. Один человеческий мозг в течение одного дня генерирует больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека примерно 100 тысяч километров. Люди – единственные существа, которые спят на спине. Имеется в виду, именно ложатся и спят, а не как кошки и собаки переворачиваются в процессе. В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. Только 1% бактерий вызывает недуги у человека. Со всеми остальными мы способны существовать параллельно, не испытывая абсолютно никакого дискомфорта. Человек – единственный представитель биологического мира, способный рисовать абсолютно прямые линии. Человеческий глаз способен различать 10 миллионов цветовых оттенков. Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень примерно 4-го этажа. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно пройти примерно 80 километров в сутки. Я могу продолжать и продолжать, но мысль, к которой я веду, на мой взгляд, уже очевидна. Мы уникальное творение, и никакой взрыв здесь абсолютно ни при чем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Петр Мамонов. Что же делать? Отлипать потихоньку. Как липучку от раны потихоньку отрывать. Господь дал дом огромный. Хожу я там, нравится мне. У меня и спальня, и кабинет. И все это придется оставлять. Жалко. Виниловых пластинок 4000 штук избранных. Коллекция. Жалко. А потом смотрю, не так уж и жалко со временем. С радостью вижу в себе начатки отлипаний. Вот на что стоит тратить жизнь. На подготовку к вечности.
1: Свободное радио.
2: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».
3: Я вас...

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших

0: групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Те из вас, кто уже имеют неоценимое сокровище веры, те из вас, кто еще ищут Бога, и те из вас, кто еще мучаются сомнениями, не бойтесь принять Христа и Его силу. Не бойтесь. Откройте дверь для Христа и Его искупительной силы. Не бойтесь, прошу вас, кротко и верно умоляю вас, позвольте Христу говорить человеку. Только у Него есть Слово и путь к вечной жизни. Папа Римский, Иоанн Павел II.

0: 140-й псалом. «Господи, я взываю к Тебе, поспеши ко мне. Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе. Да будет молитва моя, как возжигание благовоний пред Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Поставь, Господи, стражу у моего рта, стереги двери моих уст, не дай моему сердцу склониться ко злу, не дай участвовать в беззаконии нечестивых и не дай вкусить от их сластей. Пусть накажет меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучшее помазание, которое не отринет моя голова, но моя молитва против злодеев. Да будут судьи их сброшены с утесов, тогда люди узнают, что мои слова были правдивы. Как земля, которую рассекают и дробят, так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых. Но глаза мои устремлены к Тебе, Владыка Господи. У Тебя я нашел прибежище. Не отдай мою душу смерти. Сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня, и от западни злодеев. Пусть нечестивые падут в свои же сети, а я их избегу».
1: Свободное радио. Держим курс.

0: Мы очень устали от страха перед будущим. Это ожидание выматывает и лишает всяких сил. Но в Библии сказано, что надеющиеся на Господа потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Нам нужно собраться с силами, потому что идти еще далеко. Но Бог в курсе того, что происходит, плачет и переживает с нами. Но Его воля свершится, как бы тягостно и страшно не было. Помните об этом.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить тем, кто рядом.
2: 29 июля 1836 года, убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек. А также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин-религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.

0: Кто принял благодеяние с благодарностью, тот уплатил уже первый взнос за него. Сенека.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел их деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что я не знал, куда мне еще идти. Найти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой, но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и сознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо, извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библией зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние, покаяние, покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один, что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она и сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает нам в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог, и теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приходит подход к Богу, он требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Дорогое обучение. Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковер. Еще бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, деньги уже невозможно было вернуть. С поникшей головой он направился к кабинету директора, не ожидая ничего хорошего. Не поднимая головы, он открыл дверь и, не дожидаясь, что ему скажут, выпалил. «Я понимаю, почему вы меня вызвали, и спорить не стану, я виноват на все 100%. Это была грубейшая, непозволительная ошибка, извинений которой быть не может. И потому вы, разумеется, правы в своем решении уволить меня».
1: «Уволить?»
0: – воскликнул директор. «Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение.
1: И что же, по-вашему, мы теперь станем разбрасываться такими ценными кадрами? Ну уж нет, голубчик. Возвращайтесь-ка на свое место и продолжайте работать».
0: Бог дорого заплатил за наше с вами спасение. Он пожертвовал своим сыном для того, чтобы у каждого из нас была возможность получить прощение грехов и начать новую прекрасную жизнь с Господом. Как сказано в Библии, мы куплены дорогою ценой. И поэтому мы можем быть уверены, что Бог не будет спокойно смотреть на то, как мы погибаем во грехах, в неверии. Он будет делать все возможное и невозможное, чтобы нас как-то образумить, исправить, изменить, обратить на себя наше внимание. Потому что за нас заплачена очень высокая цена, самая высокая цена – жизнь Его Сына, возлюбленного Сына Иисуса Христа. И потому каждый человек бесконечно дорог Богу. Христос расплатился за наши грехи, но нам необходимо уверовать в это и лично покаяться пред Богом. Этого-то и ждет Господь, чтобы даровать нам прощение и заключить в свои объятия.
2: Свободное радио. Свободное.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье. Евангелие от Луки, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Шел царь, и Иоанн Креститель был призван быть его предвестником, объявить, что его царство было близко, и призвать людей приготовить себя через покаяние. По существу Иоанн был призван сделать путь гладким для прибытия Господа. Необходима определенная подготовка для того, чтобы чья-то жизнь встретилась с Господом. Мы все нуждаемся в выпрямлении наших жизней. Иисус, святой, праведный царь, пришел во время великого духовного и морального упадка. Атмосфера была враждебной к праведности и к тому, что касалось Господа. Поэтому Иоанн пошел призывать людей покаяться. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» — Евангелие от Луки, 3 глава, 9 стих. Когда люди спросили, что же нам делать, Иоанн ответил: «У кого две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Другими словами, перестаньте думать о себе, подумайте о других, выпрямите кривые пути вашей жизни, приготовьтесь к встрече с царем. Наш царь грядет. Давайте помолимся вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Псалом 138, 23 и 24 стихи. Господь, мы приглашаем Тебя исправить в нас наши неровности. Исправь наши сердца, Отец. Аминь.
1: Надежда есть всегда.
2: Я все с надеждой, руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у Твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Евангелие от Матфея.
2: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им:
3: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется

0: останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
2: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
3: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио.

0: сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
1: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я что-то достану.
0: Дай только по-быстрому, а тут тороплюсь я.
1: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
0: Ага, прибыль, записывай, значит, так.
1: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
2: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
1: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
0: Слушай, что, можешь мне попозже зайти, а?
1: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
0: Значит так, в прошлом квартале...
3: Вам срочная телеграмма.
1: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
4: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
1: Борис Николаевич? Простите, у меня тут завал. К отчету не успеваю.
4: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
5: Свободное радио рядом.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
0: Свободны.

0: спасения на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наша решимость исправиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Настройся на хороший день.

0: выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».

0: Влияние догма, она пахнет кофе и смыслами.
1: Ты много делаешь, один, но еще больше с людьми тебя определяют.

Зачем быть добрым, если это чаще всего почитают за слабость? Зачем обходиться с людьми мягко, если из-за этого тебя будут регулярно смешивать с грязью? Какой смысл быть верным, если этого просто не замечают и не ценят? Кажется, что все старания тщетны, а то и вовсе делают твою жизнь хуже. Кому они нужны? Но на самом деле у Бога ничего не забыто. Он все видит и радуется нашим успехам. Не важно, что считают люди, важно, что думает об этом Господь.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Марка.
1: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
2: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему:
3: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет.
1: Книжник сказал ему:
2: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
3: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как показали исследования, проведенные доктором Бертоном Уайтом из Гарвардского университета, существует 6 основных факторов воздействия окружающей среды на развитие интеллекта ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы уже обсуждали 3 наиболее важных фактора в прошлой передаче. Первое. Самым важным периодом в жизни ребенка с точки зрения развития его интеллектуальных способностей является возраст от 8 до 18 месяцев. Второе. Самым существенным фактором является любовь и забота матери. И третье. Огромное значение имеет количество живой речи, обращенной к ребенку. Ну а сейчас давайте продолжим список. Четвертое. Дети, кому было предоставлено больше свободы передвижения по дому, развиваются гораздо быстрее, чем те, чья свобода была ограничена. Пятое. Прочная семья. Очень важный образовательный фактор. Если мы действительно хотим воспитать счастливых и развитых детей, то добиться этого мы можем лишь всячески укрепляя семью и совершенствуя отношения между ее членов. И, наконец, шестое. Лучшими родителями являются те, кто преуспел в следующих 3 ключевых функциях. Они были искусными дизайнерами и создателями окружающей ребенка среды. Они позволяли своим детям отрывать их от работы на какие-нибудь 30 секунд, в течение которых происходил обмен информацией, способствующий укреплению взаимоотношений. И, наконец, они строго следили за соблюдением дисциплины, нисколько при этом не поступаясь своей любовью к детям. Одним словом, исследовательский проект, на который ушло 10 лет, доказал лишь то, что подсказывает матерям их интуиция на протяжении столетий. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наша решимость исправиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Вдохновляйся! Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда он сидел на Масличной горе один, подошли к нему ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о твоем возвращении и о конце этого мира?» Иисус сказал: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие будут приходить под моим именем и говорить: „Я помазанник Божий“, и многих введут в обман. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Так и должно быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах. Но все это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать и ненавидеть. Много лжепророков явится в те времена, и многих введут в обман. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь. Но кто выдержит до конца, будет спасен. Но прежде по всей земле возвестят эту весть о царстве, чтобы услышали ее все народы. И только тогда наступит конец».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

141 псалом. Наставление Давида, его молитва, когда он находился в пещере. «Громко взываю я к Господу, громко Господа умоляю. Перед Ним я излил свою жалобу и открыл Ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, Ты знал мой путь. На дороге, по которой я шел, тайно поставили для меня сеть. Я смотрю вокруг, ищу своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела. Нет у меня убежища. Никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище и мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 29 июля 1836 года, убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек, а также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин-религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Опросы показывают, что уровень тревожности населения достигает максимальных значений. И это неудивительно. Каждое утро перед тем, как открыть новости, невольно съеживаешься. Тем не менее, Господь обещает нам удивительную силу для победы над страхами. Надеясь на Бога, мы сможем не бояться зла. Но такая надежда — не мимолетная эмоция. Скорее, это духовная дисциплина.
1: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Нет у жизни порога, океан впереди. Нарастание Бога в этой смертной груди. И немое сражение двух невидимых воль. Глины сопротивление и великая боль. Кто осилит, не знаю. Но конец не конец. Пусть любовь распинают, но любовь есть Творец. Всемогущая сила и начало начал даже тех сотворила, кто ее же распял.

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушами.
2: Ой, простите, пожалуйста.
1: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
3: Петрович украл у меня ручку.
1: Ты что, хочешь осудить своего брата?
4: Но лапшами. Разве воровство это неплохо?
1: В этом мире все относительно. Нравственность тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.

0: на самом деле нет абсолютов?
1: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
0: И все-таки лапшами. Мне кажется, воровать плохо.
1: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно. Ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
0: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.
1: Что? Он угнал мою машину? Как он посмел?
0: Да, вы только что говорили, что воровство это нормально.
1: Но это же моя машина.
0: Так, кто решает, что хорошо, а что плохо?
1: Прекрати философствовать и принеси мне телефон сейчас же.
0: Так значит, говорить о таких понятиях, как хорошо и плохо, нет?
1: Подай телефон, говорю тебе.
0: Нет, пока плохо не обошлись с тобой.
1: Набери же 02, наконец.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?»
2: «Никто, господин мой», — сказала она.
1: «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс» пишут знак, повторяющий перевернутую букву «Т».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Сегодня я хотел поделиться об одной притче, о которой рассказал Иисус Христос. Эта притча, она находится в Евангелии от Луки в 18 главе. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». И он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Самый первый момент мы можем здесь увидеть, что в жизни христианина необходима молитва. Особенно эта молитва нужна, когда мы проходим какие-то трудности, какие-то испытания. И молитва на самом деле, она помогает. Она помогла этой вдове. И вот здесь вот мы увидим ее качество, которое было у нее. Она постоянно стучалась, она постоянно просила. И по этой причине даже неправедный человек, он ответил и он помог ей. И здесь есть сравнение того, что Бог есть судья всего, но Он добрый, Он любит людей. И Он говорит: «Я буду защищать своих людей. Я буду отвечать тем людям, которые обращаются ко мне». И в заключении мы можем здесь увидеть также, что Господь внимательно смотрит на нас. И Он говорит: «Когда я приду на эту землю, найду ли я веру?» И очень важно, во всех этих трудностях, которые мы сейчас проходим, во всех этих испытаниях, сохранить веру в Бога. Давайте, братья и сестры, будем верить. Давайте, братья и сестры, будем молиться в это время. И Бог, Он поможет нам. И мы благословим Его святое имя. Будьте благословенны. Аминь.
2: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.

0: Чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное Радио.
0: Свободное. Свободное Радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Наталья. Мы приехали из Тюменской области, село Казанское.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства слышала, у меня мама ходила в церковь. И как бы для меня самой собой развлечь другого пути быть не может во Христа. Поэтому смысл жизни. В свое время я просто поняла, что без Бога другого пути нет. И в нем вся сущность. Это 15 лет, в принципе, в школе еще училась.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Когда молишься, каждый раз обязательно перечисляй в молитве всех друзей и знакомых. Ничего, что борщ покрылся коркой льда. Все за столом с радостью поучаствуют в молитве, и никто не будет раздражаться. Ты же молишься.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Друзья, привет! С вами Катя. Порой мы задаемся вопросом, а может ли добро победить? Разве не везде и не всегда торжествует зло? Оно ведь агрессивное, разрушительное. Кажется, что зло сильнее. А что добро? Какая в нем сила? И тем не менее в Библии мы читаем такие слова: «Побеждай зло добром». Мы побеждаем зло, даже если на время кажемся им побежденными. Мщение действует против самого себя и терпит поражение, думая, что одерживает победу. Не становись таким же, как зло. Свет всегда побеждает тьму. И даже маленькая искра освещает самую темную ночь.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Псалом 58. «Боже, избавь меня от врагов, защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются. Но не за проступок и не за грех мой, Господи, я не сделал зла, но они сбегаются и готовятся. Поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду. О Господи, Бог сил, Бог Израиля, поднимись, накажи народы, не щади коварных предателей. Они возвращаются вечером, воют как псы и по городу кружат. Изрыгают хулу, мечи у них на губах. Они думают, кто услышит? Ты посмеешься над ними, Господи, все народы поднимешь на смех. Сила моя, я на тебя надеюсь. Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог. Мой Бог пойдет предо мною. Бог даст мне победно смотреть на моих врагов. Не убивай их, а то народ мой забудет. Мощью своей рассей их и не зложи, владыка, наш щит. За грехи их уст, за слова их губ, да будут гордыней своей пойманы. За проклятие их и ложь погуби их в гневе, погуби, чтобы их больше не было. Так станет известно до края земли, что Бог – повелитель Иакова». Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат, бродят в поисках пищи и скулят, не наевшись. «А я буду воспевать силу Твою и утром восхвалять милость Твою, ведь Ты моя крепость и прибежище в день беды. Ты сила моя, Тебе буду петь я хвалу. Боже, Ты моя крепость, Ты милующий меня Бог».
1: Слава Богу за все!

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Помните, с чего начинается всеми известный новогодний фильм «С легким паром»? С описания одинаковости человеческого бытия. И действительно, как отличить спальные районы, например, Питера от высоток Саратова, или Казани, или Новосибирска? Но, а ведь на самом-то деле, в каждом окне, каждой высотке, пусть даже типовой, но ведь там своя жизнь. У каждой жизни свое окно. Ваш город, ваша улица, ваш дом. Они ведь только ваши. Так что светите ярко там, где Господь вас призвал.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет, звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но до заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой жизни бренной, и возрождение грядет.

0: Не, народ, ну что это за беспредел?
1: Да, совсем стыдно.
2: Да не говори, я вот уже на этой неделе в ситуацию попадаю.
3: Представитель авиакомпании.
2: Пришла. Девушка, в чем дело?
1: Добрый день. Ваш рейс задерживается на непределенное время в связи с погодными условиями. Я сожалею, но это форс-мажорные обстоятельства. Наша компания ответственности за это не несет. Прошу всех пройти в зал ожидания. Я раздам вам ваучеры на питание. В зале имеется кафе, все удобства. А посадки на рейс мы сообщим вам дополнительно. Спасибо.
2: Так, поехали. Сейчас будем мочить.
3: Ёпрысоты.
1: Надолго застряли.
2: А у меня дома жена рожает. Вот попал.
3: Ну как-нибудь без вашей помощи обойдутся.
2: А вы не хамите тут,
3: понимаешь. Алло, Толян.
2: Обойдутся.
3: Дело такое. Мы рейс задержали. Да, надо перенести на завтра. Девушка, девушка, а тут у вас Wi-Fi имеется?
1: Да, конечно.
3: Толян, давай, скидывай на мой ящик.
1: Ну, хоть кресло удобное. Я пока посплю,
2: что ли. А получи как гранату.
3: Ну ты считай страховку, растаможку, да еще НДС.
2: Патроны кончились.
3: Алле, да? Сколько тонн?
2: Так,
3: не, меньше нельзя по-любому.
2: Куда мы уже полетим?
3: Да?
2: Так что
3: Гриша,
2: я вижу,
3: ну я же Вики оставил.
2: Так, наверное, из макароны.
3: Она должна была ему уже это самое час назад по факсу сбросить. Ну что за дела, ё-моё?
1: Уважаемые пассажиры, просим вас пройти на посадку. Порт назначения открыт, номер 64. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства. Еще раз повторяю, уважаемые пассажиры, просим пройти на посадку.
3: Евгений Викторович, да-да, сейчас отправят, да-да-да.
2: Уважаемый, а...
3: Ну, мы с вами как договорились, конечно, да. Да, Евгений Викторович, как прилечу, я вам перезвоню.
2: Блин, это же наш рейс.
4: А вы помните, что вы на Земле временно?
3: Что вы сказали?
2: Я говорю, это же наш рейс.
1: Все, ЕС, 9-й уровень!
4: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были не глубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Все люди лгут. Но это не страшно. Никто друг друга не слушает. Альберт Эйнштейн.
1: Свободное радио.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Скала.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Говорят, зависть — двигатель личностного роста. Но я бы сказал, что зависть — это гарантия нашего несчастья. С помощью нашего недовольства и зависти нам продают ненужные вещи и услуги, нами манипулируют и заставляют делать что-то совершенно лишнее и бесполезное. Завидуя соседу, человек занимает на ремонт. Завидуя незнакомцу из рекламного ролика, он берет автокредит. Завидуя персонажу с яркого плаката, он вкладывает все свои силы и время в формирование чуждого ему образа. Зависть уничтожает отношения. Завидуя подруге, женщина разочаровывается в своем муже, который зарабатывает не так много. Завидуя коллеге, работник распускает сплетни или приукрашивает события. Завидуя герою фильма, мужчина ищет себе новую молодую подругу, предавая прежние отношения. Какое отношение аккаунт успешного бизнесмена имеет к вам? Почему вас так трогает, что у соседа красивые фотографии с отпуска? В чем проблема, если начальник решил повысить кого-то другого? Делайте то, что зависит от вас, и не смотрите по сторонам в поисках несправедливости. Не позволяйте украсть у вас покой и счастье.
3: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 29 июля 1836 года убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек. А также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А знаете ли вы, что дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никуда», а «Великая не могу» живет на улице «Не хочу». Я могу продолжать сыпать остротами, но лучше скажу прямо. Не откладывайте на завтра то, что и сегодня, по большому счету, можно и не делать.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: детей улиц. Рина. Рине было 14, когда ее детство закончилось. Внутри малышки Рины рос ребенок. И она резко повзрослела. Теперь она мама. Не будущее, почти настоящее. Он ее любил. А как она его любила? Мы так и не узнали, кто он, отец ее ребенка. Тайна, которую она унесла с собой. Ей было 19, когда она ушла. ВИЧ, туберкулез.
1: Вы зачем сюда ходите?
0: Заведующая отделением в тубдиспансере, с которой мы уже давно знакомы, выталкивала меня наружу.
1: Вам еще туберкулеза не хватало. Вам точно сюда нельзя.
0: Да я только узнать. Рина у вас лежит?
1: Ох, все ваши тут лежат. Рина? Да, молоденькая такая, знаю. Она чудом осталась живой. Привезли ее уже полумертвой.
0: Рина с трудом спустилась с 8-го этажа. Я держалась, чтобы не заплакать. От нашей девочки не осталось ничего. Высохшая, бледная, чуть светится, еле ходит.
2: Я все поняла. Я хочу жить. Я буду жить. Буду заботиться о малышке. Ей всего 5 годиков, а я была отвратная мама. Я это поняла. Ведь меня с этажа смертника вчера перевели. Значит, я выживу.
0: Смертники лежат на 9-м этаже. Она сегодня на 8-м, живая. Обнимаю. Наплевать, что заведующая запрещает. Это же моя девочка. Помню, как 5 лет назад она 2 недели не возвращалась домой. Пришла к нам в дневной центр.
2: Можете моей маме сказать, что я беременна? Я не могу. Она меня точно убьет.
0: Я пошла. Вошла в подъезд многоэтажки. Рина стояла под подъездом и ждала своей судьбы. Коляску мы дадим, памперсы тоже. Одежды у нас полно. Смесями, детским питанием поможем. Это же ваша родная внучка. Примите дочку домой. Ей уже поздно делать аборт. Мама под градусом. Дома грязь, собаки и старый дедушка. Сидим на кухне, пьем чай. Мама думает. Не сказать, чтобы она расстроилась или возмутилась. Пытаюсь прочитать ее чувства, но у меня плохо получается. Не совсем трезвая мама. Ну что, я звоню Рине. Пусть заходит.
1: А что делать? Раз поможете, будем рожать.
0: Я рада, что роль аиста мне удалась. Рина вошла, глаза долу, стоит в дверях. При мне мама терпит, не кричит. Я тихо ухожу. Ты, главное, сиди дома. Малышку береги, да и себя тоже. У двери обнимаю девочку, прощаясь. Родила. Опеку оформили на маму. Ведь Рина сама ребенок. Рина злится.
2: Я мама, а не она.
0: Но с ребенком времени проводит мало. Вначале играла, а потом устала, что ли. Звонок.
2: Наталья Михайловна, у меня ребенка хотят забрать.
0: Рина в истерике, а голос уставший. Еду в кожвендиспансер.
1: Болеет она, лечить надо,
0: сообщил доктор. Это он про малышку. А ей нет еще и 2 лет. Рины рядом нет, она в другой больнице, лечится тоже. Подхватила заразу. Вместе болеет. И Рина, и малышка. Нянечку надо срочно. Бабушка не в ресурсе. Ребенок в больнице один. Лечение непростое. Нянечку нашли. Бабушка протрезвела. Малыш в летнем лагере. Рина лечится. Неуютная лестница тубдиспансера. Я обнимаю Рину. Нахлынули воспоминания. Плачу. Надеюсь, то, что она говорит мне в этот самый момент, правда. Что она правда будет заботиться о малышке. Правда перестанет принимать наркотики. Правда-правда. А через 2 дня Рина умерла. Я как раз шла знакомой дорогой в тубдиспансер. Несла ей ее любимые вкусняшки. А что если бы... Как же больно. Сколько детей остались в нашей памяти детьми, потому что умерли, так и не успев повзрослеть.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье. Евангелие от Луки, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Шел царь, и Иоанн Креститель был призван быть его предвестником, объявить, что его царство было близко, и призвать людей приготовить себя через покаяние. По существу Иоанн был призван сделать путь гладким для прибытия Господа. Необходима определенная подготовка для того, чтобы чья-то жизнь встретилась с Господом. Мы все нуждаемся в выпрямлении наших жизней. Иисус, святой, праведный царь, пришел во время великого духовного и морального упадка. Атмосфера была враждебной к праведности и к тому, что касалось Господа. Поэтому Иоанн пошел призывать людей покаяться. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» — Евангелие от Луки, 3 глава, 9 стих. Когда люди спросили, что же нам делать, Иоанн ответил: «У кого две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Другими словами, перестаньте думать о себе, подумайте о других, выпрямите кривые пути вашей жизни, приготовьтесь к встрече с царем. Наш царь грядет. Давайте помолимся вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Псалом 138, 23 и 24 стихи. Господь, мы приглашаем Тебя исправить в нас наши неровности. Исправь наши сердца, Отец. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Падает снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

Всем привет! С вами Андрей Стародубцев, музыкальный редактор «Свободного радио». Представьте себе жаркий летний день. Вы вынуждены физически работать на солнце, и вдруг вам подают стакан холодной воды. Простой чистой воды. И в этот момент нет ничего вкуснее. Именно с такими ощущениями у меня ассоциируется творчество Софии Гуски, юного автора, музыканта и исполнителя. Но пусть возраст не сбивает вас с толку. София — настоящий профессионал. Она с малых лет поет в церкви, а за плечами у нее 10 лет музыкальной джазовой школы, 4 года дирижерского факультета музыкального колледжа и 4 года педагогического института народного и дополнительного образования. А выступлений и наград еще больше. Ее уникальное и самобытное творчество узнается с первых нот, а народные мотивы, прозрачная нежная музыка и звонкий голос уже полюбились очень многим. У видео Софии миллионы просмотров. Кстати, помимо музыкальной деятельности, София еще и миссионер. Например, недавно, несколько месяцев, она служила в африканском племени Покот. И когда она все успевает? Итак, сегодня мы послушаем ее великолепную песню «Подарил любовь». Наслаждайтесь чистой и прохладной музыкальной водой.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Для того, чтобы не верить в Бога, есть две причины. Первая – не хочу, вторая – нет аргументов. Большинство атеистов пытаются представить, что они не верят в Бога, потому что нет аргументов. На самом деле многие просто не хотят принимать эти аргументы. Либо просто игнорируя, либо заявляя, что это не аргументы. Это нормальный механизм психологической защиты. Мозг отвергает ту информацию, которую не хочет принимать душа. Это что ж, если Бог есть, мне надо жениться на своей девушке? Перестать троллить в интернетах? И вообще признать, что я не самый умный и крутой, а чмо пропащее? Да не в жизнь. Бога нет. Для того, чтобы найти аргументы в пользу Бога, нужно сначала захотеть их увидеть. Потому что Бог никогда не навязывается и не давит авторитетом. Он всегда оставляет возможность для тех, кто хочет объяснить его действия только совпадениями и галлюцинациями. Блез Паскаль говорил: «Открыто являясь тем, кто ищет его всем своим сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». Собственно, я была точно такой же уверенной в себе атеисткой. И в самом главном Бог убедил меня вовсе не аргументами. Встречу с Богом вообще трудно описать словами. Я бы не назвала это встречей. Скорее, это прикосновение, дуновение. Это прикосновение вывело меня из довольно жесткой депрессии. И без преувеличения совершенно изменило все внутри меня. Не в том смысле, что я вдруг стала святой, а в том, что мое самовосприятие и вектор моего развития вдруг кардинально поменялись. Вместо «О, я такой непризнанный гений» стало «Какое же я унылое и самое обычное чмо». Вместо блуждания от одной философской темы к другой я увидела абсолютно простую ясную дорогу. Не в стиле «сквозь тернии к звездам», а в стиле «надо позвонить маме», «пора найти работу». Понимание того, что я не сверхчеловек, а обычная гуманитарочка-неудачница, дало мне возможность принять христианство, религию убогих, с точки зрения гордого атеизма.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: меня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит, то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, Царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Мы часто теряем душевный покой. Такой сейчас ритм жизни. Кругом один стресс. Как же вернуть себе покой и душевное равновесие? Во втором послании апостол Петр говорит: «Благодать и мир будут с вами полной мерой через познание Бога Иисуса, Господа нашего». То есть мир приходит к нам через познание Бога. Так что будем познавать Бога и тем самым обретать душевный покой и мир в сердце. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Эй, малолетка, зря сидишь, шеф тебя не примет. На 10 часов у меня назначена с ним встреча по поводу моего повышения.
1: Представьте себе, и у меня тоже.
0: Чего?
1: У меня тоже на 10 часов назначена встреча, и тоже по поводу повышения.
0: А быть того не может, это меня должны повысить.
2: Здесь я буду решать, кто кого повысит.
0: Шеф, но ведь я был первым.
2: Отставить разговорчики, христиане бьют по всем фронтам. Нам нужно срочно найти новую тактику. Давай, что у тебя?
0: Вот, взгляните, шеф.
2: Как я вижу, ты продолжаешь работать против маленьких, мельчающих с каждым днем церквей.
0: Совершенно верно. В предстоящем году я предвижу закрытие 1000 церквей по всей стране.
2: Пустая трата времени. Ну-ка, давай-ка твой план сюда.
0: Вот. Пустая трата времени. Как вы можете говорить, что закрытие 1000 церквей – пустая трата времени?
2: Что, до сих пор не знаешь, почему мельчающие церкви мельчают?
0: Почему?
1: Потому что они перестали расти.
0: Гениально! Молчал
2: бы. Это ты бы лучше молчал. А он совершенно прав. Церковь мельчает, потому что не работает среди людей. Потому что новые верующие не приходят в церковь.
1: Ну да, какой резон тратить свои силы на церковь, которая без нашего вмешательства рано или поздно исчезнет?
2: Молодец, дело говоришь.
0: Выпендрешь.
1: Шеф, я предлагаю направить наши усилия как раз на церкви, работающие среди людей.
2: План действий.
1: Цифры.
0: Что цифры? Говори понятней.
1: Когда евангелизация проходит удачно, первое, на что обращают внимание, количество покаявшихся людей.
0: К чему это он? Не понимаю.
2: Вот поэтому ты и не получишь повышение. Продолжаем.
1: Наша задача – заставить их мыслить по формуле «количество равно успех». Как только мы заставим их смотреть на цифры вместо того, чтобы смотреть на души, они не устоят перед следующей ложью.
2: Перед какой?
1: Мы убедим их, что они получат большие цифры, если предложат людям более легкий путь. Ну, не следует говорить о грехе. Не нужно вспоминать о том, что узок путь, ведущий в жизнь вечную. И самое главное – побольше говорить о здоровье и богатстве.
2: Гениально.
0: Не понимаю, что в этом гениального?
2: Они будут считать себя христианами, в то время как настоящим покаянием там и пахнуть не будет.
1: Не покаялся, не спасен.
2: Что может быть лучше, чем большие церкви, заполненные неспасенными душами? Я повышаю тебя.
1: Благодарю, шеф.
0: А как же я?
3: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: речи Соломона.
1: Сплетня доверие предает, так что избегай человека, который болтлив.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! Ученые говорят, что после 60-70 лет потеря нейронов ведет к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Процесс, к сожалению, неизбежен, однако его можно замедлить. Для этого нужно отказаться от вредных привычек, много общаться и постоянно узнавать новое. И во всем этом помогает «Свободное радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к Его Царству, а все остальное Он даст вам в придачу.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Слушайте, народ, где я нахожусь? И вообще, как меня сюда занесло?
1: Добро пожаловать на небеса. Ваша фамилия?
0: Да какие еще небеса? Вы кто такая?
1: Ваша фамилия, будьте добры.
0: Ну, Зосимов, так какие еще небеса? Я вчера хорошо помню. Перед тем, как уснуть, я прекрасно себя чувствовал.
1: Так, ничего не переживайте. Сейчас мы все узнаем. Откроем книгу жизни и проверим. О, нет.
0: Что там написано?
1: Вас нет в списке.
0: Ну, правильно, я и говорю. Я вчера, перед тем, как уснуть,
1: Сидите здесь, никуда не уходите. Сейчас разберемся.
0: Вы уж поторопитесь, пожалуйста. А то, когда я в последний раз взглянул на будильник, мне оставалось всего 25 минут поспать.
1: Господин Зосимов.
0: Что?
1: Не думаю, что вам понравится мой ответ.
0: Прошу вас, не говорите таким тоном. Мне страшно.
1: Называя вещи своими именами, ваше отношение к Богу, ваша вера в Него...
0: Ну говорите.
1: Чистой воды лицемерие.
0: Нормально.
1: Обычно такие люди, как вы, попадают в другое место. Ну, по неведомой мне причине Господь дарует вам еще один шанс. Возвращайтесь в кровать и делайте выводы.
0: В кровать?
1: Да-да, в кровать. Ваш будильник прозвонит через 22 секунды.
0: До свидания.
1: До встречи через 38 лет.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Клайв Льюис. Чувства, чувства и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смертью Е рухнула Вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все это я бесспорно допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал. Не стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали «блаженны плачущие», и я на это согласился. Словом, ничего нового. Получил, что просил. Конечно, одно дело, когда горе случается с другими, и совсем иное, когда с тобой. Причем не в воображении, а в яви. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно сострадает. Яснее ясного. Если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это был карточный домик. Вера, которая все это допускает, вовсе не вера, а игра воображения. Допускать не значит сочувствовать. Если бы мне и впрямь было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это время я носился с придуманной верой. Играл в бирюльки, на которых было написано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же пришлось. И никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Христианин должен освободиться от всего, кроме Христа. Русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 29 июля 1836 года, убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек. А также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.

0: Золотые библейские стихи.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
0: Глоток живой воды. Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Напомнить вам, что сегодня хороший день. Сегодня хороший день. Акцентирую на этом ваше внимание, если вдруг вы закрутились и не заметили. И еще возьму смелость кое о чем напомнить. Если уж задумали начинать новую жизнь, не обязательно начинать с понедельника. Начните с нехитрых телодвижений. Снимите с ушей лапшу, с души снимите камень, со своей шеи снимите наглых людей. Теперь вы в идеальной форме. Вам, может быть, и не надо больше ничего начинать сначала. Уберите все лишнее и живите свободно.

0: тобой.
1: Классики о вере.
2: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Вера есть совершенно самостоятельная способность духа, которая далеко не в одинаковой степени распределена между людьми.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

История христианских гимнов. Автором молитвенного гимна «Иисус, души, Спаситель» является Павел Яковлевич Доцко, один из тех, кто в десятые годы прошлого столетия работал в среде христианской молодежи. В 1911 году он закончил Рижскую баптистскую семинарию, впоследствии был редактором журнала «Баптист Украины», а после революции – членом правления Федеративного союза баптистов. Павел Яковлевич стал жертвой сталинских репрессий времен лихолетия 30-х годов. В марте 1939 года его арестовали и осудили на 10 лет без права переписки, а на самом деле через месяц расстреляли на полигоне в Бутово. Павел Яковлевич Доцко написал также гимны «Ты для меня Спаситель», «Ангельское пенье в небесах звучит» и «В вышине под небесами».

0: История христианских гимнов.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние и субботы. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же во Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом, он у них все еще земной. Такие люди больше не связаны с главой, которая питает тело и придает ему, благодаря его связкам и суставам, единство, чтобы это тело возрастало по замыслу Бога. Если вы умерли вместе со Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы все еще живете в этом мире? Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти.

0: Стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: У Свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так Свободное радио продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает Свободное, зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Слово Твое, свет стезе моей.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, сжалившись, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит: «Да, хочу, очистись». Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Иисус сразу отослал его прочь, сурово сказав: «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но тот, уйдя, безумолку рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом, в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходил.

0: Цезарь, Александр Македонский, Карл Великий и я воздвигли империи. Однако имеет ли основание, которое мы избрали, шанс удержаться? Иисус Христос построил империю на любви. И еще сегодня миллионы людей готовы отдать жизнь за Него. Французский император и полководец Наполеон Бонапарт.
1: Свободное радио. Рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Дима. Я служу в церкви Зеленоградской Баптистской церкви.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Это странный вопрос. Почему? Скорее, почему бы в него не верить? Так правильно.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает мне в жизни. Она позволяет плыть в воде, а не тонуть в этой жизни. Порой можно захлебнуться. А вера – это просто способ мчаться на катере, вместо того, чтобы идти к одному.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Любовь есть совокупность совершенства.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это о том, чтобы не упасть в пропасть. Если ограничение в виде забора перед пропастью – это ограничение, то это ограничение, да. Но я это вижу вот иначе. Не в том, что мне не дают прыгать в пропасть, а в том, что меня спасают от того, чтобы я туда прыгнул.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Бог простирает к нам свои руки. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Бог предлагает вечное спасение всем без исключения. Никто не сможет сказать, что возможности спастись у него не было, но не все готовы принять благодать Бога. Следовательно, люди сами отвергают его предложение, а он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но он никого не принуждает. Будучи здесь, на земле, Христос скорбел, что к нему не хотят прийти, чтобы иметь жизнь. А про Иерусалим он сказал: «Сколько раз я хотел собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Сегодня положение дел ничуть не отличается. Люди не хотят верить в Бога. Они не видят, что потеряны и что нуждаются во Христе, как в своем Спасителе. Но те, кто открывает свое сердце Богу и Его Слову, признают свою вину и потерянное состояние. Для многих тот факт, что Бог желает спасти человечество и что всякий может обрести спасение, является хорошей новостью. Готовы ли вы к этому? Бог простирает руки, чтобы принять вас. Нужно только прийти к Нему, признав, что вы потеряны. Если вы исповедуете Ему свои грехи и примете дело искупления Иисуса Христа верой, вы будете спасены.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: от Марка.
1: «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
2: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
1: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им:
2: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
3: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Всем и каждому здравствуйте! Меня зовут Наташа Романцова. Скажите, а вы сегодняшний день начали с кофе или с надежды? С надежды на успех, на удачу, на хороший день, на счастливые мгновения, на теплоту, на улыбки близких. Надежды на то, что все будет хорошо. Да пусть так и будет, потому что иначе у всех у нас уже было. Согласитесь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Марк Твен много всего интересного и написал, и сказал. Ему принадлежит фраза о том, что слухи о моей смерти сильно преувеличены. И ему же приписывают слова о том, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре. Что мало любили и мало путешествовали. И на самом деле, друзья, я, конечно, все понимаю. Конечно, понимаю, что вы японцы, не ходящие в отпуск, не потому что это ваша блажь и ваша прихоть очень часто, а потому что на это элементарно не выкроить денег, потому что семья, потому что дети, которых бывает не с кем оставить, а для путешествия они еще слишком маленькие. А бывает, что вам просто не на кого оставить, например, свое дело, какое-то свое маленькое предприятие, свой бизнес. Вас просто некому заменить, если вы уедете в отпуск. Я все это понимаю. Но продолжу настаивать на своем и не ради того, чтобы вас раздражать. Просто, пожалуйста, вот даже если сейчас, вот прям объективно нет никакой возможности отдохнуть, начните хотя бы думать в этом направлении. И думать не туманно и абстрактно, а на полном серьезе. Потому что, как говаривал ученый Выгодский, в основе каждого действия лежит мысль. Планировать отпуск – это само по себе уже разновидность отдыха. А потом, в зимние деньки, когда вспоминаешь этот отпуск, ты не просто абстрактно думаешь о том, что есть какие-то другие миры, а ты точно можешь вспомнить, как скрипит дверь в булочной, например, в Бад Шандау.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: 21 years, what a beautiful loan. 21 years, I loved everyone. Thank you, Lord, for my beautiful son.
1: Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы поговорим о двукратных обладателях Грэмми и многократных лауреатах Dove Awards, легендарной христианской рок-группе «Аудио Адреналин».

Сразу скажу, что это одна из тех групп, которой не знаешь, как подступиться. Так много у нее ярких хитов. Но мы все равно попробуем охватить неохватное и уложиться в несколько минут. Начать стоит с того, что группа, страшно сказать, мой ровесник, ведь все началось в далеком 1986 году, когда несколько студентов встретились в Кентуккийском христианском университете и решили играть музыку. Кто бы мог подумать, к чему все это приведет? Кстати, изначально группа называлась A180, а новое имя появилось благодаря гитаристу и одному из основателей коллектива Бобу Хёртману. Рассказывают, что, слушая одну из ранних песен группы, он воскликнул: «Это же настоящий аудиоадреналин!» Возможно, история немного приукрашена, но именно он предложил назвать группу так. И в итоге он же задал соответствующее музыкальное русло. Началось все с озорной и даже немного хулиганской песни «My God». Именно она и привлекла внимание.

звукозаписывающей компании Forefront Records. Так у «Аудиоадреналин» все и завертелось. Альбомы, туры, совместно с именитыми музыкантами. Но своей вершины «Адреналины» достигли в конце 90-х и начале нулевых. Уже повзрослевшая музыка группы приходилась по вкусу все большей аудитории. В 2001-м выходит альбом «Lift», на котором вышли ярчайшие «Rejoice»,

А за Worldwide 2003 и Until My Heart Caves In 2005 группа получает две Грэмми подряд. Моя любимая песня того периода — Living 99.

сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. И в 2006 году группа объявила о прощальном туре и распаде из-за проблем с голосом у Марка Стюарта. Позже было два перезапуска, даже с Кевином Максом в роли нового голоса группы, но это уже совсем другая история.

Самое важное рядом. Свободное радио.

Дорогая мама, мир тебе от Бога Отца нашего. Пишет тебе возлюбленный твой сын Савл. До Иерусалима доехал хорошо, без приключений. В первый же день отправился осматривать достопримечательности города. Это что-то. Вы с папой непременно должны сюда съездить. Только подумай. Я стоял на той самой скале, где когда-то стоял праотец наш Авраам. Я своими глазами видел гробницу царя Давида. Прикасался к стене храма Соломона. Мама, да увидит наши глаза тот день, когда лев из колена Иудина будет снова править в Иерусалиме. Римляне здесь, кстати, намного враждебнее, чем у нас в Тарсе. И еще здесь полно всяких уличных пророков. Я уже хорошо наслышан о неком крестителе из Иордана. Хочу как-нибудь пойти и своими глазами посмотреть на него. Ну, так ради забавы, конечно. Ну и не могу не упомянуть еще об одном самозванце. Этот преимущественно по северу бродит, в Галилее. Тут повсюду слышны слухи о его странном учении. Ты только не волнуйся за меня, мама. Я здесь, чтобы познавать Бога отцов наших, а не какие-то новомодные еретические учения. А, кстати, мам, передай, пожалуйста, папе, что, как оказалось, стоимость обучения здесь, ну, немного выше, чем мы ожидали, и мне придется в свободное время подрабатывать шитьем палаток. Ну вот, вроде бы все, ваш любимый сын Савл. Дорогая мама, мир тебе от Бога Отца нашего. Прости, что долго не писал. Дядя Яков передал мне твой подарок. Спасибо, хитон сшит как на меня. Спасибо тебе большое. Да, несколько дней назад мы с Симеоном наконец улучили минуту и сходили на берег Иордана, чтобы посмотреть на того странного пророка, о котором я тебе писал в прошлом письме, помнишь? Но мы немного опоздали, его уже арестовали и бросили в темницу. Ах да, помнишь еще того из Галилеи, о котором я тебе в прошлом письме тоже писал? Ну, что тебе написать? Довольно-таки посредственный раввин. Академического образования, как и следовало ожидать, нет. Просто смешно. Какой-то плотник из Галилеи вздумал народ поучать. Да избавит нас Господь от этих возмутителей и самозванцев, мама. Ну вот, вроде бы и все. Передай папе от меня огромное спасибо за 10 динариев. Я, конечно, уже все потратил, но благодаря им я смог приобрести почти половину необходимых учебников. Жаль, конечно, что на все не хватило. Ну да ладно, справимся. Приветствуйте всех, кто знает меня. Ваш любимый сын Савл. Дорогая мама, прости, что долго не писал. Совершенно нет времени. Как ты уже наверняка заметила, письмо написано не моей рукой. Его пишет секретарь под мою диктовку. Да, мама, теперь у меня есть люди в подчинении. Представляешь, недавно меня выбрали в председатели молодежного фарисейского совета. И вот по поручению первосвященника я послезавтра отправляюсь в Дамаск. А все из-за этого проповедника из Назарета, о котором я тебе писал. Представляешь, недавно он убедил людей в Вифании, да простит их Бог за их наивные сердца, в том, что он воскресил некоего Лазаря из мертвых. Когда я узнал о том, что за информацию, которая поможет его арестовать, назначено вознаграждение, я уж было решил сам подзаработать, но на следующий день, в пятницу, меня будет Симеон и говорит: «Взяли! Взяли в Гефсиманском саду!» Я соскочил с постели, оделся и побежал туда со всех ног. Очень хотелось поприсутствовать на суде. Но, мама, к моему удивлению, когда я прибежал, уже все разошлись. Я, честно, до сих пор не понимаю, как они там так быстро управились. А утром прокуратор приговорил этого Иисуса к смертной казни. Ну и в тот же день его распяли вместе с двумя другими разбойниками. Но, мама, рано мы успокоились. Через несколько дней последователи Иисуса появились в городе и попытались сорвать служение в синагоге, представляешь? И ты представляешь, они не только провозглашали, что их учитель якобы воскрес из мертвых, но и со всей наглостью заявляли, что он и есть наш долгожданный Мессия. Нет, ты представляешь? И тут, мама, мое терпение лопнуло. Кровь моих праведных предков буквально закипела во мне. И я с огромной радостью принял предложение возглавить молодежный совет. Мы боролись с ними как могли. Разгоняли их собрания, выгоняли вон из Иерусалима. Но представляешь, мама, эти наглецы стали распространять свою ересь повсюду за пределами Иерусалима. И вот тогда я лично написал письмо первосвященнику. Да, мама, мы становимся хорошими друзьями. И вскоре я получил разрешение путешествовать по стране и без всякой на то причины арестовывать последователей Иисуса. Только прошу тебя, мам, ты не беспокойся за меня. Они совершенно безобидны и при аресте даже не оказывают сопротивления. Думаю, мы за год-полтора раз и навсегда с ними управимся. И, разумеется, мои усилия не останутся незамеченными в Иерусалиме. Ну ладно, мам, буду закругляться, времени нет. Я какое-то время не смогу тебе писать, ты за меня не переживай. Приветствую всех любовью Всевышнего, твой любимый сын Савл. Дорогая мама, благодать и мир тебе от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Нет, мама, я не оговорился.
и от Господа Иисуса Христа. Я знаю, мам, тебе будет нелегко понять это письмо. Но прошу тебя, наберись терпения и дочитай его до конца. Мама, я уже не учусь в семинарии. Я уже не являюсь председателем и даже членом молодежного совета фарисеев. С чего же мне начать? Ну, как я уже писал в прошлом письме, мне было поручено идти в Дамаск. Было уже почти полдень, и на горизонте уже стало просматриваться очертания города. Вдруг ни с того ни с сего меня ослепил яркий свет. Мам, ты знаешь, я никогда тебя не обманывал. Было такое ощущение, будто само солнце взорвалось у меня перед глазами. В страхе и трепете я упал с лошади на землю. Вот и пришел день Господень, судный день, подумал я. И тут я услышал голос. «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» Я попытался было что-либо проговорить, но от страха у меня язык к рту не прилип. Собравшись силами, я кое-как промолвил. «Кто ты, Господи?» «Я Иисус», — услышал я в ответ. «Дорогая мама, в тот миг все мои, как и полагал Богу угодные дела, встали пред моими глазами в совершенно ином свете. Я увидел вопиющих, рыдающих матерей и плачущих детей, у которых мы забирали мужей и отцов. Я увидел Стефана, которого при моем одобрении насмерть забили камнями. Мама, слезы просто хлынули из глаз. И когда я поднялся с земли, я уже ничего не видел вокруг. Люди, которые сопровождали меня, взяли меня под руки и довели до города. А спустя 3 дня я услышал голос некоего странника. «Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на дороге, послал меня, чтобы вернуть тебе зрение». «Брат Савл, мам, если ты знала, как мне приятно было услышать эти чудесные слова». И как только он возложил на меня руки и сказал эти слова, я прозрел. Незнакомец спросил меня, «Веришь ли, что Иисус воскресший Мессия?» «Верю», — ответил я. «Отрекаешься ли от власти мира, плоти и дьявола?» «Отрекаюсь». «Ах, мама, как же мое сердце болит из-за вас с папой! Я вас очень люблю, и каждый день молю Господа, чтобы его милость коснулась и ваших сердец. Ваш любящий сын, Савл».

Северной Европы и особенно в Дании привело к появлению так называемых суицидальных убийц. Желающие свести счеты с жизнью, но напуганные перспективой оказаться в аду, выбирали другой путь. Они убивали случайную жертву и сдавались властям, ожидая смертной казни. А если преступник перед казнью искренне раскаивался в своих грехах, он, согласно лютеранскому учению, должен был попасть в рай. Мера властей по растягиванию мучений перед лишением жизни с помощью колесования или каления железом тоже не помогали снизить число суицидальных убийц. Решением проблемы стал

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 29 июля 1836 года, убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек. А также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин-религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».

0: Анжела! Анжелка, смотри, какую мне книгу дали почитать!
1: Чего ты так кричишь? Что там у тебя?
2: Здесь предсказание пророка на... Как его?
1: Нострадамуса, что ли?
2: Да, он самый. Ты что, читал его?
1: Приходилось.
2: Круто! Смотри, он предсказал про Гитлера, про Ленина. Говорят, здесь даже есть кое-что про Филиппа Киркорова.
1: И ты всему этому веришь?
2: А ты что, не веришь?
1: Мне просто интересно, ты сам нашел эти пророчества или тебе кто-то их показал?
2: Ну, вообще-то мне их показали. Ну, а что с того?
1: Они не показались тебе какими-то, ну, неопределенными. Ну, как бы сказать, такими, что подошли бы к многим ситуациям.
2: Ну, в общем-то...
1: Странно, что такой таинственный пророк увлекает стольких людей, в то время как исполнившееся пророчество Библии многих оставляют равнодушными.
2: Исполненные пророчества? Например?
1: Например, что Иисус будет рожден в Вифлееме. Пророк Михей, можешь проверить. А Захария предсказал, что Мессия въедет в Иерусалим на осле.
2: Ты это серьезно?
1: А еще, что он будет предан другом за 30 серебряников, что ему пронзят руки и ноги, но его кости останутся целыми. Как видишь, это не просто общие слова и туманные намеки.

жизни было столько лжи к эфирным замкам, кораблям бумажным. Меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо и

мечтал, может все пройти, даже если один. Каждый вдох, каждый шаг и сантиметр пути. Поверь, если не сдашься, увидишь, убедишься.

Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я вижу, это мой бог,

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Существование Библии является наибольшим, наивысшим благословением, какое только человечество когда-либо испытало.
2: Это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье. Евангелие от Луки, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Шел царь, и Иоанн Креститель был призван быть его предвестником, объявить, что его царство было близко, и призвать людей приготовить себя через покаяние. По существу Иоанн был призван сделать путь гладким для прибытия Господа. Необходима определенная подготовка для того, чтобы чья-то жизнь встретилась с Господом. Мы все нуждаемся в выпрямлении наших жизней. Иисус, святой, праведный царь, пришел во время великого духовного и морального упадка. Атмосфера была враждебной к праведности и к тому, что касалось Господа. Поэтому Иоанн пошел призывать людей покаяться. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» — Евангелие от Луки, 3 глава, 9 стих. Когда люди спросили, что же нам делать, Иоанн ответил: «У кого две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Другими словами, перестаньте думать о себе, подумайте о других, выпрямите кривые пути вашей жизни, приготовьтесь к встрече с царем. Наш царь грядет. Давайте помолимся вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Псалом 138, 23 и 24 стихи. Господь, мы приглашаем Тебя исправить в нас наши неровности. Исправь наши сердца, Отец. Аминь.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

Спасительный якорь. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6:19.

0: Чтобы не потеряться в море страха перед грехом и смертью, каждый нуждается в крепком якоре. И таким якорем для тех, кто верует в Господа, является сознание того, что Иисус молится за них. Шотландский проповедник Джон Нокс, живший в XVI веке, всю свою жизнь уповал на Спасителя, и вера его не ослабла до самых последних дней жизни. Когда Нокс был уже смертельно болен и не вставал с постели, жена часто читала ему вслух 17 главу от Иоанна «Молитва Иисуса», главы из послания к Ефесянам и 53 главу пророка Исаии «Пророчество о смерти Христа». Незадолго до того момента, которому суждено было стать последним в жизни Нокса, проповедник попросил жену прочесть ему 15 главу первого послания к Коринфянам, поистине великую главу, содержащую основные мысли о воскресении. Когда жена прочла все до конца, Нокс сказал: «Разве это не вселяет в душу покой?» 4 часа спустя, понимая уже, что часы отсчитывают последние минуты его земной жизни, он опять обратился к жене со словами: «Пожалуйста, прочти мне о том, где я брошу якорь в первый раз». Она сразу же поняла, что именно он просит прочесть, и, открыв главу 17 Евангелия от Иоанна, в последний раз прочла ему «Вселяющие мир и надежду» строки о том, что Иисус Христос – первосвященник христиан. Мы знаем, что сегодня Иисус в раю ходатайствует за нас. Так же, как в Иерусалимском храме первосвященник стоял перед завесой, представляя евреев пред Господом и спрашивая прощения за все их грехи, Иисус заступничает за нас в Царстве Небесном, купив право на это своей смертью и воскресением. И нет лучшего повода для надежды. Мы знаем, что бы с нами ни случилось, несмотря на любое горе и даже саму смерть, у нас есть надежный якорь. Христос явился в мир, чтобы говорить с людьми от имени Бога. Теперь Он говорит с Богом от имени людей.
1: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Я пью тишину из большого ковша твоей родимой ладони. Я пью глубину янтаря, золото тусклого блеск. Я пью все цвета и цветы до дна, до густой темноты, жаркой твоей ладони, даятель. Ты мой последний предел, ты беспредельность моя. Я знаю тебя, даятель. Я знаю, что там, где ты, нет места моим глазам. Я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит, даятель. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои и волю мою возьми. Вдохни на меня, даятель. Задуй меня, как свечу. Я только к тебе хочу. Я только туда хочу, где сердце стучит, даятель. Выстукивается жизнь, смешавшая вверх и низ, смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир — удар, внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой. Возьми меня в жизнь, даятель.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания Faceworks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители Faceworks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
0: Живи с радостью!

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Мнение о той важной роли, которую играет авторитет родителей в семье в последние годы, подвергся серьезной критике. И неудивительно. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Всякий раз, когда мы употребляем слово «авторитет», большинство из нас неминуемо ассоциирует его с жестокостью и вспышками гнева. Перед глазами сразу возникает образ сурового главы семейства, правящего железной рукой. Каждое его слово заставляет всех членов семьи содрогаться от ужаса. На самом же деле авторитет родителей можно определить как заслуженное ими право на лидерство. Отсутствие уважения к родителям в семье сводит их роль лидеров на «нет». А это приводит к анархии, хаосу и вполне реальной угрозе благополучию семьи. Однажды, давным-давно, мои дети были тогда еще совсем малы, я наблюдал за поведением хомячка в клетке. Он бегал вдоль решетки, грыз железные прутья и всячески старался открыть дверцу клетки, дабы обрести столь желанную свободу. В 3 метрах от клетки, в тени, сидел наш маленький пес Сичи и также не сводил глаз с хомячка. Он навострил уши, и мне кажется, я в точности сумел прочитать его мысли. «Ну давай же, давай, вырвись на свободу. Я устрою тебе такое, на всю жизнь запомнишь». Если бы хомячку повезло, и он обрел таки, наконец, желанную свободу, его бы ждала неминуемая лютая смерть. Ребенок может рассматривать дисциплину, пусть даже навязываемую ему самыми благими намерениями, как своего рода клетку. Детям не хватает перспективы видения. Они не ведают того, что ждет их на свободе. Если вы дорожите своими детьми, введите их за собой. У вас есть на то все основания, ибо вы хозяева в своем собственном доме. Используйте свою власть во благо ваших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: попросить о помощи, с кем вместе порадоваться и погрустить.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Ведь любовь – это самое главное.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Это о свободе посредством ограничений.
2: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Как настроение? У меня есть отличный рецепт хорошего настроения. Надо для кого-то сделать что-то хорошее. Радость ощущает лишь тот, кто доставляет ее другим, заметил один философ. Так что, как пелось в детской песенке, поделись улыбкой своей.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Кораблик. Мальчик и его отец вместе смастерили замечательный макет корабля. Это был крошечный парусник с мачтой и парусами, все как у настоящего судна. Его спустили на воду, чтобы посмотреть, как он плавает, но течение реки оказалось настолько быстрым, что тут же унесло кораблик на середину. Мужчина с мальчиком пытались его выловить, но безуспешно. Их творение уплыло далеко. Прошло какое-то время. И вот однажды мальчик, проходя мимо одного магазина, увидел в его витрине свое судно. Видимо, кто-то нашел кораблик, и теперь его выставили на продажу. Его замечательный кораблик, который они с папой сделали сами. Мальчик со всех ног помчался к отцу.
1: «Папа, папа, там наш кораблик продают в магазине. Скорее, пойдем туда, расскажем продавцу, что он наш, что это мы его сделали, и он вернет его нам».
0: «Сыночек, боюсь, из этой затеи ничего не выйдет. Кораблик уже не наш, и доказывать обратное нет смысла. Но ты не горюй, мы сделаем по-другому». И они пошли в магазин, чтобы купить собственный кораблик. Они уплатили за него немалую цену, хотя кораблик и принадлежал им с самого начала. Люди тоже когда-то принадлежали Богу, своему Создателю. Адам и Ева жили в гармонии с Творцом, не зная горя, пока не обольстились грехом. А вслед за ними и нас с вами, вот это бурное течение греха, все дальше и дальше уносит от Бога. Но Библия провозглашает радостную новость. Мы снова можем воссоединиться с Творцом, потому что за наши грехи уплачено сполна кровью Божьего Сына. Как говорит апостол Павел, мы куплены дорогой ценой. Больше нас с Богом ничего не разделяет. Только бы мы сами захотели с Ним сблизиться, восстановить отношения, покаяться в своих грехах. Нужно лишь всем сердцем принять Христа, уверовать в спасение, которое Он совершил для нас Своей смертью и воскресением.
2: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Если мы видим гадость, значит, она в нас. Не осуждайте людей. Взгляните на себя.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каиафе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить“». Первосвященник встал и спросил Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога». «Это ты сказал», — говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «Богохульство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это: «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и вправду из тех», — сказали они, — «слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.

0: папа, ну я уже устал.
1: Не выдумывай, ничего ты не устал. Давай еще пару грядочек.
0: Я больше не могу, у меня ручки болят.
1: Ну потерпи, сынок, ты же любишь папу.
2: Вряд ли мы будем проверять любовь своего ребенка непосильным для него испытанием.
1: Если бы ты любил папу, ты бы все сделал и не жаловался.
0: А если бы ты любил меня, ты бы не заставил меня делать такую тяжелую работу.
2: Если вы столкнулись с серьезными проблемами, не торопитесь винить в них Бога. Лучше расскажите ему обо всем и попросите его о помощи.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет, друзья! С вами Катя. Радуемся маленьким радостям. Ведь когда-нибудь, посмотрев назад, мы поймем, что именно они и были самыми настоящими радостями. Это «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Если кто затыкает уши от крика бедных, то он однажды сам будет кричать, и его не услышат.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. В исхождении от Бога, возможно, больше божественного, чем в возвращении к Нему. Ибо наиболее важно не то, что мы познаем Бога, отражая Его свет, подобно поблескивающему зеркалу, но, подобно пылающему факелу, являем этот свет. «Я свет миру», — говорит Бог, — «и без Меня вы не можете сделать ничего. Но и вы свет миру, не явный свет, однако свет не ложный, свет, зажженный от Моего пламени». И вы должны воспламенить мир огнем моим. Идите во внешнюю тьму, несите мою любовь, как агнцы пред волками, несите мое послание сидящим во тьме и в тени смертной. Идите, выйдите прочь из защищенного укрытия. Некогда я принес вас домой, вас, заблудших овец, истекавших кровью в терновнике, принес на плечах доброго пастыря. Ныне же стадо рассеяно, и ворота овчарни распахнуты. Ныне час вашего посланничества. Прочь и отдалитесь от меня, ибо я с вами до скончания мира. Ибо я сам ушел от Отца, и, уйдя, был послушен вплоть до смерти, и в послушании стал совершенным образом Его любви ко мне. Уход сам по себе уже есть любовь. Уход сам по себе уже есть возвращение. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Удаляясь от меня, как луч удаляется от солнца, как поток от источника, вы остаетесь во мне. Ибо я сам есмь сверкающий луч, я сам есмь поток, изливающийся от Отца. Отдавать блаженнее, чем принимать. Как я излучаю Отца, так и вы должны излучать меня». Обратите лица ваши ко мне, чтобы я мог обратить их к миру. Вы должны оставить пути ваши, чтобы я вас направил на тот путь, что есмь я сам».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Иисус громко воскликнул: «Тот, кто верит в Меня, не в Меня, а в Того, кто послал Меня, верит. Тот, кто видит Меня, видит Того, кто послал Меня. Я свет, и в мир Я пришел, чтобы всякий, кто верит в Меня, не оставался во тьме. А кто слова Мои слушает, но не исполняет, тому не Я буду судьей. Ведь Я пришел не для того, чтобы мира судить, Я пришел для спасения мира. Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое слово, у того уже есть судья. Слово, которое Я возвестил, вот судья, что осудит его в последний день. Ведь Я не от Себя говорил. Это пославший Меня Отец дал Мне повеление, что говорить и как. И Я знаю, Его повеление — это вечная жизнь. Я говорю только то, что велел Мне сказать Отец».
2: «Уютный вечер» на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ристалище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразы Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Как только ты успокоился, считая, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял. И последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился. И даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ристалище жизни.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Здравствуйте, друзья! Разрешите вас приветствовать на волнах свободного радио. Меня зовут Наташа Романцова. Зачем я сюда пришла? У меня на это масса причин. Одна из главных – это вы. Вдруг вам сегодня еще никто не говорил, что вы сами по себе чудо. Вы чудно сотворены. Господь знает вас от самой утробы матери. И поверьте, очень многое в этом мире задумано для и ради вас. А теперь музыку свободного чуть громче и вперед по жизненному пути. Всем хорошего дня!
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Зинаида Миркина. Когда Христа спросили, что есть истина, он ответил молчанием. Знал он или не знал? Он знал истину, как знают самого себя, изнутри, погружаясь в нее, причащаясь ей до полной неразделимости с ней. Как морская волна знает море. Она и есть море. Она и есть истина. Но от него ждали определения, которое можно было бы отделить от него самого. Такого определения он не знал. От него ждали внешнего, объектированного знания, которым можно обладать. Но такого знания у него не было. Обладать можно какими-то частными сведениями. Безграничной истиной обладать нельзя.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы поговорим о двукратных обладателях Грэмми и многократных лауреатах Dove Awards, легендарной христианской рок-группе «Аудио Адреналин».

Сразу скажу, что это одна из тех групп, которой не знаешь, как подступиться. Так много у нее ярких хитов. Но мы все равно попробуем охватить неохватное и уложиться в несколько минут. Начать стоит с того, что группа, страшно сказать, мой ровесник, ведь все началось в далеком 1986 году, когда несколько студентов встретились в Кентуккийском христианском университете и решили играть музыку. Кто бы мог подумать, к чему все это приведет? Кстати, изначально группа называлась A180, а новое имя появилось благодаря гитаристу и одному из основателей коллектива Бобу Хёртману. Рассказывают, что, слушая одну из ранних песен группы, он воскликнул: «Это же настоящий аудиоадреналин!» Возможно, история немного приукрашена, но именно он предложил назвать группу так. И в итоге он же задал

А за Worldwide 2003 и Until My Heart Caves In 2005 группа получает две Грэмми подряд. Моя любимая песня того периода — Living 99.

сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. И в 2006 году группа объявила о прощальном туре и распаде из-за проблем с голосом у Марка Стюарта. Позже было два перезапуска, даже с Кевином Максом в роли нового голоса группы, но это уже совсем другая история.

Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: вас-то я искал повсюду.
1: Что-то не припомню. Мы знакомы?
0: Нет, не знакомы. Но я вас несколько раз видел в столовой.
1: Ну и что?
0: Я заметил, что после обеда вы ведете группу по изучению Библии.
1: Ну?
0: Знаете, я тоже христианин.
1: А, вы к нашей группе хотите присоединиться? Пожалуйста.
0: Да нет, понимаете, мне это вам сказать не нужно. Понимаете, я получаю откровение непосредственно от Бога. И вам непременно нужно услышать мое последнее пророчество.
1: Знаете, быть пророком – это большая ответственность.
0: Да я понимаю, что ответственность. Но вы не подумайте, что и это. Ну, я же даже свою церковь собираюсь основать. Да что там церковь? Даже свою собственную, как вы ее там называете, эту деноминацию.
1: Тихо, погодите. Вы уверены, что ваше откровение от Бога?
0: Конечно, от Бога. Откуда же еще?
1: Ну, у меня есть несколько вариантов.
0: Да погодите вы с вариантами. Дайте я вам, наконец, прореку.
1: Вы извините, у меня обеденный перерыв уже заканчивается. Подходите завтра к моему столику.
0: Да я не займу у вас много времени. Слушайте, значит, говорю я, значит, с анакондой.
1: Что вы сказали? Говорите с анакондой?
0: Ну да.
1: Вы говорите с анакондой?
0: Ну да. Во сне? Но это было откровение во сне, понимаете? Ну вот и она, значит, говорит мне.
1: Извините, вы случайно не ели вчера на ночь старые чебуреки?
0: Да какие чебуреки? Я вообще не люблю чебуреки. Так вот, значит, эта анаконда открыла мне, кем на самом деле был Иисус.
1: Разве нам не известно, кем был Иисус?
0: А нет! Согласно словам анаконды, Иисус на самом деле духовный брат сатаны. И в этом случае...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы сказали?
1: Вы кому-нибудь еще рассказали о вашем откровении?
0: Пока только вам. Я хотел, чтобы вы первые услышали эту хорошую весть.
1: Чего же здесь хорошего?
0: Ну как же? Ведь все думают, что Иисус просто человек. А на самом деле в борьбе за власть
1: Старые чебуреки.
0: Что вы заладили про свои чебуреки? Вы что, есть хотите?
1: Позвольте сказать вам кое-что о пророчестве.
0: Слушаю вас, только быстрее. Я вам не сказал ничего самого интересного.
1: Если пророчество на самом деле от Бога, оно не может противоречить Библии.
0: Разве? А почему?
1: Потому что Бог не противоречит сам себе.
0: Совершенно с вами согласен. Так ведь мое пророчество не противоречит Библии. Оно просто дополняет ее. Оно открывает, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
1: Мы уже знаем из Писания о том, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
0: Разве?
1: Иисус – сущий от начала Бог.
0: Ой, я вас умоляю.
1: Библия говорит, что небеса и земля сотворены никем иным, как Иисусом.
0: Ой, не смешите.
1: Одно из имен Иисуса – Эммануил, что значит «Бог с нами».
0: В таком случае, как он может быть Богом и в то же время братом сатаны?
1: Никакой он ему не брат.
0: Сатана
1: – сотворенное существо, а если быть точнее, бывший ангел.
0: Как ангел?
1: Согласно Библии, когда-то сатана был ангелом, который возгордился и поднял бунт против Бога. За это он был свержен с небес.
0: А как же анаконда?
1: Старые чебуреки.
0: Не может быть! Все же было как по-настоящему!
1: Вам повезло, что вы не живете в Израиле во времена Ветхого Завета.
0: Почему это?
1: За ложное пророчество вас бы побили камнями.
0: Ну ладно, меня ждет работа. До встречи. Хорошо, что я не успела рассказать ей про зеленого человечка.
1: Старые чебуреки!

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

не скажет, зачем нам нужна темнота. Пусть песня навеет нам сон, и во сне мы увидим себя, увидим опасность.

0: Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Должны ли мы подчиняться неправедным властям? Большинство христиан считают участие в политике недостойным делом. Слыша критику властей, они часто цитируют апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Из этих слов постепенно сформировалась ложная установка. Раз власть от Бога, то она божественна. Правитель, наместник Бога на земле, почти подобен ему. Но, как писал отец Александр Мень, это представление близко языческой традиции. Во всех языческих религиях был культ поклонения царю как воплощению Бога на земле. Апостол Павел говорит о противоположном. Правитель не высшая власть на земле, над ним стоит Бог, то есть правитель всего лишь управляющий. Его полномочия ограничены большими обязательствами перед народом и Богом. И поскольку его ответственность выше, он первый должен являть пример праведности. Что же мы видим в жизни? Получая власть, человек часто забывает о своих обязательствах, зато вовсю пользуется своими полномочиями, вплоть до беззакония. Имеем ли мы право критиковать такого правителя? Библия отвечает утвердительно. Во все времена пророки открыто выступали против произвола и беззакония царей. Сам Иисус выгнал менял из храма, не скрыл своего гнева на теневой бизнес первосвященника. В Деяниях также сказано, что должен повиноваться больше Богу, нежели человеку. То есть нам нужно покоряться властям до тех пор, пока это не противоречит Божьим заповедям. Что же имел в виду Павел, когда говорил: «Противящиеся власти противятся Божию установлению»? Послание римлянам, где мы находим эти строки, написано в годы правления Нерона. Неужели Павел мог призывать покоряться воле этого страшного тирана, погубившего столько христиан? Вряд ли. Дело в том, что в то время среди христиан и иудеев активно обсуждались возможности вооруженного сопротивления, кровавых расправ над мучителями. Сейчас мы бы назвали их терактами. Павел выступал против такого насилия. Меж тем, история свидетельствует. Как раз когда люди не имеют возможности свободно критиковать власти и участвовать в политике, их возмущение рано или поздно перерастает в бунт.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа твоего Бога», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай».
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Ковякиным.
1: Многие люди хотят иметь собственный бизнес. Но так ли это просто? Успех бизнеса зависит не только от выбора правильной ниши и бизнес-идеи, но и от множества других факторов. Во всем мире количество предприятий малого бизнеса, разорившихся в первые 3 года, значительно превышает количество выживших. В России эта ситуация одна из самых сложных. По данным финансовых аналитиков, в России в первый год существования разоряется до 90% новых бизнесов, и только 3% предприятий продолжают работать более 3 лет. В последние годы ситуация только ухудшилась. По данным ФНС, в 2018 году в России число зарегистрированных новых юридических лиц было почти в 2 раза меньше прекративших свою деятельность. Это общие цифры, но они отражают реальную картину. Самостоятельно построить успешный бизнес очень трудно. Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь. Книга притчи Соломона, 19 глава, 21 стих.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа.

не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
3: След в истории.

0: Католики-традиционалисты не признают всех современных пап после Пия XII, так как последующие папы не давали клятвы. А еще в их церемонии не присутствует традиционная тиара, которой раньше пап короновали.
1: Это «Свободное радио».
2: Привет, это Сергей Заноза и «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Водимый Духом. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыню. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих. Говоря об Иисусе, Иоанн сказал: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Вопрос в следующем: как поступал Иисус? Ответ: Он поступал по Духу. Когда ваша жизнь ведома Духом, это означает, что Бог иногда будет вмешиваться в ваши планы. Когда это произойдет, когда ваш день пойдет по-другому или появится неожиданная кампания, вы можете остановиться и сказать: «Господь, какой у Тебя план для этой ситуации?» Божья рука в каждом разрушении плана и изменении маршрута. Обратите внимание, что Иисус был ведом Духом в пустыню, чтобы быть испытанным сатаною. Иногда у нас складывается ошибочное мнение, будто жизнь, ведомая Духом, наполнена розами, и в ней нет никаких проблем. Но это неправда. Жизнь, ведомая Духом, может пойти в направлении, которое вы не планировали. Будете ли вы доверять Ему даже тогда, когда не будете понимать того, что происходит? Божий Дух с вами. Он все сделает как надо. Так же, как Иисус был наполнен Духом, ведом Духом, исполнен силой Духа, так же и нам нужно быть наполненными, ведомыми и исполненными Святым Духом. Доверяйте Ему свою жизнь, независимо от того, сколько раз Он будет останавливать вас на вашем пути, независимо от того, куда Он решит повести вас. Отец, мы отдаем Тебе наше время и наши планы. Включи себя в наш день, Отец. Приведи в нашей жизни те ситуации и те беседы, в которые Ты хочешь принести свой свет. Доживем мы каждую минуту для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

характер формируется борьбой, и человек создается препятствиями. Николай Васильевич Шелгунов, русский публицист.

132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение, вечную жизнь».

0: Доброе утро – это не время суток. Доброе утро – это состояние души. Добрый день – это не время суток. Это состояние души. И добрый вечер. Да-да, не время суток. Добрый вечер – это состояние души. Так что добрый день, доброе утро и добрый вечер. Разбирайте, кому что нравится. Ведь вы на свободном.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главою. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю? Просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, второе скрученное, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние, внутренние, это постоянная необходимость близость с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
2: Надежда есть всегда.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Неужели Бог безразличен к нам? «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Пророк Малахия, 1 глава, 2 стих. Из-за различных событий многие задаются вопросом, почему Бог бездействует? Можем ли мы представить, что Он безразличен к нам? Бог, о котором говорит Библия, всецело отличается от нас, своего творения. Он вечен и безграничен. Мы же смертны и ограничены. Он совершенен и свят. Его чистым очам не свойственно глядеть на злодеяния. Мы же совершаем достойные осуждения поступки и имеем злые помыслы. И это полностью отделяет нас от Него, поскольку зло несовместимо с Его природой. «Беззакония наши произвели разделение между вами и Богом вашим» — пророк Исаия, 59 глава, 2 стих. Бог, однако, любит свои создания и хочет иметь отношение с каждым человеком. У Него есть для этого план. Поскольку люди не могут прийти к Нему, Он пришел к ним в личности Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал человеком и разрешил вопрос наших грехов, чтобы примирить нас со святым и праведным Богом. И Он сделал это из любви, отдав свою жизнь, чтобы искупить нас. Так безразличен ли Бог? Безразличен скорее человек. Бесчисленное множество людей отказывается от спасения и вечной жизни, которую Бог предлагает всем, кто принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступайте не так. Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полную мерою даст. Утрясет, утопчет, и полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: профессор!
1: Да, слушаю вас.
0: Мы наконец-то пришли к кое-каким результатам в нашем эксперименте.
1: В каком эксперименте?
0: Ну, помните, я рассказывал вам, что мы поместили в лабораторию 1000 обезьянок. У каждой своя пишущая машинка. Обезьянки с утра до вечера тарабанят лапками по клавишам в надежде, что одна из них случайно напечатает пьесу Шекспира. Если эксперимент удастся, мы докажем, что все виды животных этого мира могли образоваться случайно. И вот, после 5 лет непрерывных наблюдений мы наконец-то получили кое-какие результаты. Вот, взгляните.
1: Быть или не быть? Вот в чем вакарбатарарам. Петров, займитесь чем-нибудь полезным, а?
0: Как? Вас не впечатляют результаты эксперимента?
1: Не впечатляют. Кроме того, вы забыли, Петров, про второй закон термодинамики. Все во Вселенной стремится от порядка к беспорядку, от сложного к простому, и никак не наоборот.
2: Профессор, вы случайно не знаете это? Кому можно сплавить 1000 пишущих машинок?
1: Понятия не имею. Интересно, а кому вы собираетесь сплавить 1000 обезьянок?

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать». Привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Происхождение филистимского народа долго вызывало у ученых споры. Но исследования ДНК скелетов, раскопанных в 2018 году в захоронениях в филистимском городе Ашкелоне на территории Израиля, доказали, что упомянутые в Библии филистимляне имели европейское происхождение. Расшифровка ДНК также показала, что филистимляне быстро смешивались с местным населением, тем самым размывая генетическую подпись. Эти данные полностью подтвердили сказанное в Библии о филистимлянах. В книгах пророков Иеремии и Амоса сказано, что филистимляне пришли из Кафтора, то есть Крита, колыбели минойской цивилизации. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

0: не так, как вчера. Когда наш внук Джей был маленьким, его родители подарили ему на день рождения новую футболку. Он тут же ее надел и ходил в ней довольный весь день. Когда он появился в ней на следующее утро, папа спросил: «Джей, ты радуешься своей футболке?» «Не так, как вчера», — ответил Джей. В этом проблема любых материальных приобретений. Даже самые лучшие вещи не могут дать нам глубокого, продолжительного счастья, к которому мы так стремимся. Обладая большим имуществом, мы все равно можем оставаться несчастными. В мире счастье обещают тем, кто постоянно что-то приобретает. Нам внушают, что новая одежда, новая машина, новый телефон или часы сделают нас довольными жизнью. Но никакое приобретение не сделает нас завтра такими же счастливыми, как вчера. Потому что мы были созданы для Бога, и ничего меньшее нас не удовлетворит. Однажды, когда Иисус постился и страдал от голода, к нему приступил сатана. Искушая, он предложил сотворить хлеб, чтобы утолить голод. Иисус ответил словами из книги Второзакония: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Конечно, Господь не имел в виду, что мы должны питаться одним хлебом. Он говорил о том, что мы – духовные создания, поэтому не можем существовать только материальными благами. Настоящее удовлетворение можно найти только в Боге и Его богатствах. «Научи меня, Боже, что значит жить Твоими богатствами. Ты имеешь все, в чем я нуждаюсь».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: святые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Можно ли совмещать веру и суеверие? Нет. Таков наш Бог. Ревнитель. Либо ты веришь в черного кота, в сон после обеда, в разбившуюся чашку, либо ты веришь в Бога. И невозможно соединить веру в Бога с суевериями, потому что одно отрицает другое в принципе. Либо человек во всех путях своей жизни надеется на Бога, или на силу различных магических обрядов. И надо отдавать себе взрослый в этом отчет. Это вещи несовместимые. Я искренне надеюсь, что наша аудитория уже давным-давно избавилась от предрассудков, суеверий и примет. Но даже если вы еще работаете над этим, смелости вам, друзья, и просто начинайте проверять на практике. Когда ты живешь с Богом, никакие другие правила с тобой просто не работают. И ура, и спасибо большое на этом.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивый делает уверенное лицо, а праведный обдумывает свой путь.
2: Свободное радио.
3: Делай, что должен, и будь, что будет.

если оглядеться вокруг? Здравствуйте, друзья, это Наташа Романцова. Так вот, а что, если оглядеться вокруг? Божья мудрость повсюду. Да взять хотя бы чайник. Уж казалось бы, где мудрость, а где чайник? Нам есть чему у чайника поучиться. Ведь у него, даже если внутри все закипает, на людей вокруг он не брызгает. Согласитесь, есть чему поучиться.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
3: След в истории.